Здравствуйте, дорогие ценители настоящей танцевальной музыки. Спасибо, что вы все еще нас терпите. Приготовили для вас самое убойно танцевальное из нашей фонотеки в исполнении угарного бойс-бенда.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

сетевое издание «Радиошок», зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Большой город. Разные события. Разные проблемы. Разные мнения. Разберемся во всем прямо сейчас. Город в осколках. На радио «Шок».

0: Шоке. Wow, the radio shock. Где новая музыка, там шок. Радиошок.ру.
1: Прямой эфир на Радио Шок. Игорь Чередник.
2: Настройся на новую.
1: Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире Радио Шок.
3: Добрый летний день. Про передачу «Волшебная нить Ариадны» запускается. Ну, в ней же название волшебное же. Должно быть все волшебно. И вот мы волшебным образом взяли и на 51 минуту позже и запустились. Макс Тимнов, дорогой, что же нам случилось-то? Метеорит, по-моему, упал куда-то на какой-то проводок. Да, на какую-то косу проводную. Или на что? Или на компьютер?
4: Что-то... Инопланетяне.
3: Инопланетяне.
4: Игорь Алексеевич Чередник, дорогие друзья. Мастер всяких загадочных и происходящих событий. За то, что вы сейчас слышите наши юные прекрасные голоса. Отдельное спасибо нашему главному редактору Денису Владимировичу, который тут прямо...
3: проявил чудеса героизма.
4: Я так... Никто так не умеет.
3: Никто так не умеет.
4: Никто. Даже
3: спасибо,
4: люди, которые
3: дорогой,
4: там
3: Денис.
4: Провода сжимали зубами, даже они так не умеют. Денис, спасибо тебе. Вот, спасибо. А мы сегодня не просто так.
3: Не просто так, друзья, не просто так. Простите, во-первых, огромное просим прощения у вас. Хотя мы не виноваты. Не виновата я, он сам пришел.
4: Это железки виноваты.
3: Железки виноваты всячески. Подсовывают все не то.
4: Дорогие друзья, если вы хотите, чтобы ваши компьютеры работали нормально, и у вас звучало радио, чтобы постоянно протирайте мониторы. Это помогло же, помогло.
3: Ну, дорогие друзья, передача наша сегодня посвящена памяти Валерия Горшеничева. Вокалиста... легендарной, знаменитой, известной группы «Союз». Ну и многих других, по ходу дела, мы все это дело назовем. В его честь, в памяти, опять-таки, Валерия Горшеничева, появилось творческое объединение «Союз», с которым мы плотно и долго уже, так сказать, плодотворно сотрудничаем.
4: И за то, что это происходит, конечно, Юлии Горшеничевой.
3: Юлии Горшеничевой, огромное спасибо. Да.
4: Лично. Игорь Евгеньевич Романов, конечно.
3: Игорь Евгеньевич Романов лично, да.
4: Давай сразу скажем, смотри-ка, завтра, суббота, 1 августа, ресторан «Давинчик» на улице Крыжановского, дом 8. Большой вечер в память о Валерии Горшеничевой.
3: Вот. Пусть память живет, называется. Да. И я быстро один раз перечислю, и, может быть, еще один раз в конце продублирую это перечисление, кто будет в нем участвовать. Павел Колесник, Андрей Большеохтинский, Наталья Сорокина, Александр Ляпич, Александр Адмирал из Москвы приедет специально для этого дела в «Давинчик». Вот. Игорь Вайханский, Арам... дуэт «Любимый взгляд» из города Астрахань, Евгений Ворошилов, Виктория Московская, Вячеслав Семочкин, Анастасия Петрова, Елена Доронина. Ну, часть людей у нас было и не один раз в эфирах в наших. Вы, наверное, заметили это. А непосредственно сейчас в нашем эфире присутствует дуэт «Любимый взгляд» из города Астрахань. Аштархан, когда-то он назывался. Из города.
4: И буквально вот практически с поезда. Ребята,
5: здравствуйте, ребята.
4: Да. Добрый день, господа.
6: Добрый день всем, дорогие друзья.
3: И сразу хотим сказать, что мы было затеяли, это как бы традиционная история, когда приходят к нам участники творческого объединения «Союз», вот, они поют вживую у нас, прям в студии, прям в микрофон, происходит какая-то такая химия здесь, прям любовь настоящая такая, прям вокал, прям колоратурно, все хорошо, здорово. Мы второе прощение вас просим. Дело в том, что в поезде дует. Как ребята не боролись с этим явлением отвратительным, кондиционерно-сквозняковым, вот, так и не побороли они вот эту вот упертость проводниковскую, вот, и в итоге заболели, и не смогут петь вживую, поэтому мы сегодня будем их прекрасные слушать плюсы, а минусы, которые у нас есть, заводить не будем, вот, поэтому, когда, помните, такой фильм был «Приходите завтра», вот, и там, значит, преподаватель... или я уже забыл, кто сказал вокалистке, когда она голос сорвала, что он гостям объяснит, в чем дело, и артистка будет молчать. Вот, я вам объяснил, в чем дело, и артисты у нас...
6: Игорь, мы будем молчать и будем сами себя слушать.
3: Да, да, да. Вот, и, значит, расшифровываем. Дуэт «Любимый взгляд». Это Татьяна Киреева и Андрей Крутилов.

0: я увидел кучу фотографий, где он потрясает замечательными такими шейкерами, маракасами, вот такими стоит у него там корги, конги, бонги, джамбе, там все что угодно может встретиться, барчаймисы могут встретиться, вот, тамбурины могут встретиться. Короче, он перкуссионист, но у него есть барабанная установка, как Татьяна мне подсказала. То есть он умеет все. А потом, Андрей, дорогой, в обморок, чтобы все упали. На чем ты еще музицируешь?
1: Он еще... У него есть тромбон. Большой, звучный тромбон.
2: Страшное оружие для соседей.
1: Да, был один раз.
3: Я закончил Астраханскую консерваторию по тромбону и как бы еще барабанщик еще. Походу.
0: То есть барабанное искусство, вот я, оно же отнимает, но у меня отнимало 8 часов в день, период становления. И как бы если барабаны очень капризный инструмент и очень ревнивый, поэтому если им заниматься не в первую голову, там, а по остаточному принципу, научиться серьезно музицировать, ну так сказать, крепко, вот, вряд ли получится. Вот, потому что там тонкостей, я же сам и на гитаре, там, и на клавишах, ОКФ у нас был в училище тоже, вот, общий курс фортепиано, вот, и как-то это все, даже вот я на каком-то аккордеоне попробовал, вроде получается, на балалайке вообще легко, у меня папа играл на балалайке, давал мне, я сходу до ней как-то так, на гитаре я быстро довольно научился, ну, не соло, там, всяческое, а аккорды, барре, там, брать довольно быстрая история. Но барабаны, это же была победа над собой дикая совершенно. Просто я взял себя в ежовые рукавицы, бросил все остальные. У меня куча увлечений по жизни было. Я все это, у меня родители прятали пэт барабанный, practice pad, и палочки от меня прятали. Потому что я с утра до ночи вот сидел, и вот палки-стукалки они их называли. Своими палками-стукалками по резиночке, ты, говорит, дурдом по тебе плачет, говорит, пора тебя отправлять. Вот. А я говорю, не могу спать. Вот меня пока парадидлы не заладятся, пока я не научусь играть, вот, парадидл-дидл, вот, я не буду спать, не спится мне. Ну, что-то не сделанное такое, что-то вот незавершенность какая-то жизненная такая, вот, мучительная история. Вот. А потом, когда стало получаться, это же ведь счастье такое. Вот сейчас меня лет на 50 назад вот переправить, если, да? И что я первое выберу сделать? Я не побегу в кино с пацанами, там, фильм до 16 лет смотреть. Я не побегу, там, портвейн какой-то потреблять на скамейке, там, или песни орать.
2: Пить плохо.
0: Да, да, это да. Вот. Это все в прошлом, в далеком, в странном. Вот. А я побегу к пэду. Вот. Разучивать сингл-дрэги и прочие рудименты. Так вот. Сколько, Андрей, у тебя... На каком месте у тебя драминг? И сколько ты посвящаешь времени? И как, или это все как бы для просто для какого-то такого хобби? Это хобби или это серьез?
3: Не, у меня как бы барабаны. Я хочу сказать, что я в свое время, когда поступал в музыкальное училище, у меня был немножко как, получилось так, что на эстрадное отделение был большой набор.
0: 40 человек на эстрад у меня было.
3: Ну, на барабаны, да. Я как бы пытался поступить, но не прошел на эстрадное отделение, и получилось у меня так, что жизнь забросила меня на духовое отделение. Вот. И мне сказали, вот поеди на тромбон, там как бы можно как бы, это, поступить и учиться.
2: Ну, то есть тромбон перспективнее.
3: Показали тромбон. Вот. Я даже не видел, как в него играть. Как... Ну, вот, и сказали, ну, давайте что-нибудь изобразить. Я вообще на нем никогда не умел играть. На тромбоне даже первый.
1: Зато сейчас играет великолепно, срывает такие овации, аплодисменты, и я им горжусь на концертах сидя.
0: Ну, конечно.
1: А барабанные палочки у нас всегда лежат на видном месте дома. О. Поэтому они у него на первом месте.
3: Я хочу сказать, что КП был недобор, это на духовое отделение. Я пошел на тромбон. А на эстрадное то, что поступал, когда был очень большой набор, и я как бы немножко не прошел. Я подумал, как бы, чем я пойду на куда-то другое заведение, я лучше поступлю также в музыкальное училище, вот, по тромбону, и буду дальше учиться и заниматься параллельно барабанами, вот, и занимался барабанами и на тромбоне учился играть. И у меня как бы все это слилось воедино, вот, и все вместе, ну, стало работать, Богу, везде и там, и там.
0: Ну, слава Богу, есть же специальный дар, есть много людей, которые моногруппы, например, есть группа одного человека, он там на всем играет. Вот. Ну, много таких людей. Как правило, сейчас, если, так сказать, музыкант нового поколения, там, в прогрессивных жанрах музыки, да,

0: Он просто обязан совершенно точно играть на фано. Это просто как бы... Вот, петь абсолютно должен, сольфеджио, все там поют, вот, но отдельные люди там поряд, ну, Gentle Giant возьмем, да, группа возникла в 69-м году, вот, Simon Dupre and the Big Sound, первое название, вот, и каждый владел более десятком инструментов, и духовые, и струнные, и все они на барабанах играли. Ритмика — это же как бы основа.
1: Ну, вот я в джазовом оркестре играю на тромбоне, и приходится еще в разных группах, командах выступать. Вот.
2: Тромбонист?
1: Нет, на барабанах. Нет, вот в филармонии я работаю в джазовом оркестре нашем. Эстрадный джазовый оркестр Астраханской государственной филармонии.
0: Круто.
1: Просто потом еще приглашают как бы на такие проекты, где приходится работать и на барабанах, и на перкуссии. Вот, в таких... концертах.
0: Ну, классно, классно, очень, очень актуальная история.
2: Игорь Алексеевич, ну я, честно говоря, вот помнишь, как Наталья Сорокина сказала, рок прошлое, просто если дома стоят барабаны, вполне возможно, что у вас были какие-то эксперименты вот с роковыми делами, нет?
1: Нет, с роком были, конечно, это приходится и рок играть, всякую музыку приходится играть, и попсу, и рок, и джаз-рок. И...
0: Приходится или хочу?
1: Нет, хочется, хочется и хочу. Приходится все, приходится все играть.
2: И, возможно, было участие в каких-то группах, например, рок-группах у вас?
1: Ну, наши, как бы, астраханские наши группы, вот, которые работают при филармонии, вот, у нас вообще в городе где-то, в Астрахани где-то насчитывается около 70-80 групп. Ого. Астраханских наших, где также собирается музыкант, играют также.
0: В городе Петербурге, вот ушедший от нас Андрей Петрович Бурлака в свое время сделал специальный такой, провел, ну, в хорошем смысле, анализ ситуации, вот, и выдал такую информацию, что порядка от 7,5 до 8 тысяч групп в городе Санкт-Петербурге.
2: Ну, вот. Не одновременно, конечно, но все-таки.
0: Одновременно, да. Ох. Вот. Так, когда я был в Ливерпуле, вот, я поразился, когда я был в городе Ливерпуле, с Курехиным, с Сережей, да. Вот. И в Сент-Джорджи-Холл там был у нас концерт. Вот. И наша гид, подружка сэра Пола Маккартни, которая с ним училась с 5 класса до выпускного вместе за одной партой, фотографии нам показывала. Вот. Она возила нас по Пенни Лейн. Едем на автобусе по Пенни Лейн, и играет Пенни Лейн, музычка в исполнении ансамбля Битлз. Говорит, а видите окна? Говорит, а здесь, говорит, Сигурни Уивер, говорит, живет. Вот, жила. А, нет, это я с Америкой путаю, простите. Это я путаю с Америкой. Это Софья Борисовна Шереметьева нам про Сигурни Уивер. Потом приезжаем, Strawberry Fields, пожалуйста, вам приют вот этот вот. Играет музычка Strawberry Fields. Она говорит, а вот, говорит, фотографию с сэром Полом она нам показывала, что она недавно, говорит, с ним встречалась, а вообще вот юные, говорит, мы с 5 класса вместе за одной партой сидели. Вот такая вот тут интересная вещь, вот, происходит в жизни. Вот. И, соответственно, я хочу у Татьяны спросить, как образовался ваш дуэт «Любимый взгляд», вот, и у вас дуэт вокальный, то есть ни тромбонов, да, ни барабанов, дуэт. То есть еще и вокалист.
3: Пришлось, Тася.
0: Пришлось.
3: А почему пришлось? Потому что я с 4 лет на сцене, и сама одна везде, и устала, наверное, и захотелось чего-то нового. Ну и потом здесь вот у нас случилась такая вот любовь. Господь нам дал возможность полюбить вновь, несмотря на то, что уже у нас такой возраст уже как бы средний. И, ну, Андрей у нас очень разносторонний, развитый. Он еще у нас артист разговорного жанра, если позволите, позже, да, можем даже это продемонстрировать. Но я ему предложила, давай, говорю, попробуем создать дуэт. Ну, допелись, как говорится, «Любимый взгляд» — это по факту то, что в итоге мы поженились, и как в той песне музыка нас связала, и уже вот до упора, навсегда.
2: История, очень здорово.
3: И теперь, конечно, мы счастливы и в музыкальной сфере, потому что мы считаем, что дуэт — это всегда лучше, это всегда смотрительней, это всегда востребованнее, ярче. Нас стали лучше приглашать на главные сцены города, потому что дуэт есть дуэт.
1: Я Таню всегда говорю, да. Почему мне, Танюш, давай попробуем, может, так у нас получится. Говорю,
3: а почему «Любимый взгляд»? Да. Было много очень версий, как назваться, но у нас один из любимых наших дуэтов, так и называется «Любимый взгляд», который в оригинале поет Ирина Круг и Брянцев. Вот, эту песню мы тоже поем. И эта строчка из той песни. «Любимого взгляда мне так не хватает».
0: Так а вот мы сейчас и как и включим. Не ее ли часом?
3: А давайте, давайте. Для всех влюбленных, которые слушают нас.
2: Да.
0: Ну так запускаем.

Когда я далеко, я говорю во сне с тобой. Когда я далеко, мне не хватает

0: Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Прямой эфир «Волшебная нить Ариадны» 163. Я в прошлый раз ошибся немножко, но Макс молодец. Он меня поправил. Макс Темнов, вот он, выпускающий редактор у нас теперь. Я его назначил.
2: Меня назначили. А это Игорь Чередник, дорогие друзья. Звезда русского рока, а это я его назначил. Слушайте, вот мы тут сидим, такие все продвинутые, такие там в высокой музыке. Есть в этих песнях прям какая-то особая магия, которая, знаешь, прямо вне стиля и вне ничего прямо. Или вне всего. Это пробивает.
1: Это хорошее очень искусство, очень чистое, очень откровенное, очень нежное, очень доброе. Тут сплошные положительные эмоции. Такой аранжировочный нюанс такой есть, вот этот вот на инструменте такой, типа секвенсорного такого звука. Вот это вот. Это же кто-то придумал. Она так сюда хорошо вклеилась, как будто пазл сложился. И вот последний заключительный такой же мазок кисти, и опа, и картина готова. И вот если бы его не было, песня бы была чуть-чуть иначе бы воспринималась. Кто его нашел, сделал? Кто придумал эту прекрасную фишку?
3: Наверное, мы, девочки, первыми додумываемся до этого. И как здорово, когда вторая половинка поддерживает тебя. И любимый взгляд всегда рядом. Это здорово. Действительно счастье.
1: Ну, так ведь, понятное дело.
2: Дуэт «Любимый взгляд» у нас сегодня в студии.
1: Татьяна Киреева, Андрей Крутилов.
2: Да.
1: Вот.
2: И завтра, дорогие друзья, вы сможете услышать этот дуэт на вечере памяти Валерия Горшеничева.
1: Вот, готовясь к этому вечеру.
2: Еще напомним, когда и где.
1: Да. Вот мы... Дорогие друзья, уж извините нас. Будем слушать записанные композиции в записи, вот, чтобы уберечь нежные горлышко Танина, чтобы она завтра для вас прекрасно все исполнила.
3: Спасибо, я все приложу. У меня еще весь вечер, вся ночь впереди, я обязательно что-нибудь придумаю, чтобы облегчить, да, вот это состояние. Но так вот не повезло, и да, как-то вот... Ну, бывает, наверное.
1: Мы еще встретимся в этой студии, и тогда уже и Андрея попросим тромбон захватить.
4: Конечно.
2: И барабаны.
1: Барабаны не надо, потому что это громоздкая история. Я замучился в свое время куда-то ехать.
4: Да зачем вести, можно здесь сегодня собрать кухню.
1: В общем, да. Спадется наверх и все. Ладно, окейно. Так а не было идеи такой сделать в номере? Вот вы выступаете, да? Тут же соло было. Целых не...
2: О, как!
4: А, да. Применить тромбончик?
1: Применить.
4: Ну, можно.
1: Вот, в качестве сюрприза. Стоит там рояль в кустах, типа, ружье висит.
4: А тут раз и подошел, и тромбончик взял.
1: Ружье висит, оно же должно в пьесе.
3: Я думаю, это в ближайшем будущем обязательно реализуется.
1: Вот, потому что это же сюрприз
4: такой. Мы, кстати, думали по этому поводу, как бы,
1: и,
4: сделать
1: скажем,
4: такую фишечку такую.
1: Взять песенку, да, и сделать это тактиков там где-нибудь там 16, да, такой момент, где на перкуссионный выступ.
4: У меня были даже моменты, когда мы играли с группой, я играл на перкуссии, а рядом стоял тромбон. Вот, на перкуссии, допустим, сыграл там что-то, потом раз, незаметно взял тромбончик, и это было красиво, кстати, ну, изящно как бы.
1: И вот. Загадочно.
4: И что-то раз, и откуда ни возьми, так раз, вышел с тромбоном, и опять стал за перкуссию.
2: Андрей, и, возможно, вот вы к этой песне у вас уже есть какие-то наметки на тромбонную партию сольную, которую могла бы там...
4: Да вот уже я уже думаю, что тогда уже подумаешь, что можно сделать.
1: Она так явно нужна.
4: Конечно, конечно.
1: Вот. И главное, как это будет эффектно. Вот.
2: Ладно, уговорил, хорошо.
4: Все, уговорил.
2: Умеешь ты, Игорь Чередник, вот уговаривай.
1: Ну что ж, мы, как известно, по лабиринту с вами путешествуем, по разным комнаткам этого самого катакомб вот этих вот. Сейчас нас ожидает такое испытание, такое не из простых. Вот, потому что я сейчас программу, дорогие друзья, у меня... Как вы, многие из вас, из всех 10 миллионов наших радиослушателей, миллионов 9 знают, что у меня есть такое хобби, на сей раз реальное хобби, на коленке дома выпускать видосы. Вот, делать. Моя прекрасная, любимая Вита Шанина, девушка, вот, их прекрасным образом обрабатывает, дополняет фоточками всякими, делает картиночки, и мы их выкладываем вот ВКонтакте, это можно легко пронаблюдать. Уже 32-й выпуск у нас на горизонте. Вот. И программа будет называться Я потом скажу. Я забыл, вот, записал куда-то и забыл. Ну, короче говоря, немножко странноватая музыка. Вот. Странные сестрички, как так я это дело назвал. Вот. Предложу я вам группу из Голландии, вот, из Нидерландов. Нидерландс. Вот. Называется она Sky Architect. Или же небесный архитект, небесная архитектура. Вот так вот она называется. Ну, что про нее в двух словах сказать? Они начали...
2: Извини, пожалуйста, мне сразу вспомнилось. Виа Зодчи. Простите.
4: Да, помню только группу Зодчи.
1: Была. Ну, тут немножко не Зодчи. Вот. Группа Sky Architect, на мой взгляд, выдающимися, прекрасными четырьмя альбомами. Вот. Заключительный вышел, если память меня не изменит, в 2014 году, и с тех пор как бы группа в подвисшем состоянии, в зависшем. Вот. Ничего не сказано по поводу того, что там они расформировались, не расформировались, просто люди перестали материал выдавать на гора. Вот. Значит, в чем как бы сложность начинать вот с первой песни, вот с такой довольно-довольно слегка мутной, сказали бы люди, да? Потому что, ну, тут психологически довольно сложная история. Наряду с красивыми, запоминающимися мелодиями, вот, отход в сторону, вот такой, где абсолютно другая энергетика, абсолютно другие ощущения, но при этом так талантливо собрано все это в кучу. Вот, здесь пестрота эмоциональная и глубина. Вот. И мне лично это очень сильно зацепило. Вот как я их первый раз услышал в 2010 году. Вот, и стал прям ждать их альбомы. И вот в 2013 году дождался я их третьего альбома. И из него, из этого третьего их альбома, я вам и предложу сейчас композицию. Итак, голландская группа Sky Architect. Альбом, выпущенный в 2013 году, называется A Billion Years of Solitude, или же Миллиард лет одиночества. А композиция будет называться следующим образом. Основное название Wormholes. А второстепенное название такое The Inevitable Collapse of the Large Hadron Collider. Сейчас переведем, что это такое. «Червоточина» называется песня, а второе название – «Неизбежный крах большого адронного коллайдера». Вот. И вся эта смурь, светлая смурь, смурая светлость идет 5 минут 52 секунды. Потом проанализируем с вами и проговорим. Для первого раза воспринимается она тяжеловато, но поскольку у нас люди консерваторским образованием, вот, в филармониях играют на миллиарде инструментов, прекрасно поют, делают, пишут прекрасные аранжировки. Я думаю, они въедут сразу же. Итак, голландская группа Sky Architect. Погнали. Погнали.

0: Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок», прямой эфир, «Волшебная нить Ариадны» 163. В гостях у нас дуэт «Любимый взгляд» из города Астрахань. Татьяна Киреева и Андрей Крутилов. Макс Темнов. Очень-очень грамотно и ловко нажимает на всяческие приспособления.
2: Это я тут, да, в числе грамотных. Игорь Алексеевич Чередник.
1: Ну
2: в качестве
1: что?
2: Прям совсем уж.
1: Да. Друзья, убедили ли вас небесные архитекторы, вот, что все-таки неизбежен крах большого адронного коллайдера? Что там червоточин куча, вот, и он рухнет.
3: Да, не слышно.
4: Подписываемся под каждым вашим словом. Все так и есть. Там такие сложности, какие-то перипетии, ужас. А может быть сейчас
3: размеры ритма
4: мы
3: меняются,
4: можем поработать на контрасте? Как режиссер-постановщик своей деятельности. А такой серьезнейшей музыки, такой серьезнейшей аранжировки, может быть, ближе к народу, что-нибудь полегче и потанцевальней. Калина красная, рябина черная. Ух!
1: Специально задумано так. Вот. Чтобы контрастный душ, он же излечивает. Душ Шарко. Вот. Очень помогает.
4: Ну что? Дадим народу Калину?
1: Есть такая?
2: Да.
4: Может быть, потанцуем? И...

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: В прямом эфире «Радио Шок» Татьяна Киреева, Андрей Крутилов. Вместе они представляют собой прекрасный дуэт «Любимый взгляд» из города Астрахани, прямо вот с колеса, прямо к нам в студию. И мы с Максом Темновым безумно этому рады, слушаем, наслаждаемся их творчеством. Вот.
2: Спасибо.
1: Вот. Спасибо. И кто вам подсказал, вы раньше имели отношение к стилю ска? Нет? Потому что у вас в ритмике заложено...
3: Неожиданно сейчас.
1: Да, заложено ритм в стиле ска на вторую долю.
3: Игорь Алексеевич, во-первых, я тебя сейчас огорчу до невозможности. Ритм на вторую долю — это далеко не всегда ска.
1: Ну, это регги, может быть.
3: Далеко не всегда.
1: Не вейв, недалеко не всегда, но...
4: Саша Барыкин любил «Солнце небесное» в стиле регги.
3: Это правда, да.
1: И вот на вторую долю у вас как бы акцент. Это так получилось или вы осознанно?
2: Так душа спела.
1: Понятно, здорово. Вот. И вспоминал я кучу всего, друзья мои, простите, вернемся к предыдущей теме. Программа будет моя, 32-й выпуск, называется «Волшебные нити Ариадны из дома», да, от home, будет называться «Странная парочка».
2: Игорь, это про нас? Тоже можно.
1: Нет, вы как раз прекрасная парочка, очень даже не странная. А вот вы же музыку, мы как бы не удосужились в нее углубиться в обсуждение, потому что она реально странная. Вот, поэтому вторая группа под ей подстать будет в этой программе, о которой я рассказываю, «Домашние волшебные нити Ариадны». Крокодайл, это техасская группа из Америки.
2: Крокодил?
1: Да. Их много, их
2: порядка,
1: их штук 5 вообще крокодайлов. Вот. Через C есть, через K есть, через K. Вот из разных стран вот такое название, очень такое расхожее. Вот. И, собственно говоря, вот так вот смотрите, выпуск 32-й будет интересно. Вот делается он готовится для вас. Вот. 31-й был просто. Я его 2 недели делал. 31-й выпуск, он получился таким навороченным. Вот, он давно лежит, выложен. Смотрите, наслаждайтесь этим. Все хорошо, просветительством заниматься я очень люблю. Если что-то вы из этого всего, что я там наговорил, возьмете себе, послушаете, получите удовольствие, мне будет только приятно, очень сильно. И Вите тоже, потому что она все делает, старается, девушка. Ладно, переходим в день нынешний, вот, самопиаром завязываем заниматься, вот. Ну, короче, что тут скажешь про творчество? Чисто, благородно, вот, по-старому. Ну, в смысле, как говорю.
4: И это правильно.
2: И это...
4: Михаил Сергеевич говорил, и это правильно.
1: Да. Здесь у нас консенсус сложился.
2: Продолжайте, очень приятно слушать вас.
1: Да, ну, душевно, здорово, хорошо, с любовью, все замечательно.
4: Драматизации не надо, не надо. Отключите 5-й, 6-й микрофон, вот это правильно, вот это правильно.
3: И вот чувствуется работа профессионала.
1: Профессионал работает. Да, у нас было много людей, которые как бы... Вот, кстати,
4: приходилось там из сказок тоже как, озвучивать всяких героев, там, Баба-Ягу.
2: Особенно Баба-Яга удачная.
4: Вот тебе, голубчик, овчинный тулупчик, заслужил рыженькой. Сейчас 10 проедет жених и его невеста. Ты мне Настеньку найди и Иванову невесту загуби. Тю, хулиган.
2: Это-то про кого? Про Игоря?
4: Да нет.
3: Про обоих.
2: Хулиганит в студии. Ну как здорово хулиганит.
1: Продолжаем хулиганить, друзья.
3: Господа, то есть у вас прямо вот в вашей творческой биографии
4: да
3: есть
4: приходится,
3: вот настоящая озвучка?
4: Ребят, вот приходится делать все-все.
2: Ну, поскольку я еще являюсь актрисой театра, да, там всякие роли, я вот подтягивала...
3: кукольного?
2: Нет. Какого? Частный тюз, скажем так. Коммерческий театр народной сказки Натальи Бахваловой.
3: Здорово.
1: Обалдеть.
2: Вот, и там, конечно...
1: Так вы можете целое делать не просто концерт песни.
2: Можем.
1: А можете делать такое. Вот.
2: А мы делаем.
4: Ну,
2: а
4: ты скажи,
2: нас лучше смотреть, чем слушать, честно. Скажи, просто
4: чем...
2: сейчас это недоступно.
1: Дайте все ссылки.
4: Ты скажи что-нибудь голосом, скажи что-нибудь. Там,
2: белочкой.
4: Ну и белочка, да, например, можешь сказать.
2: Ну, ты сейчас попросил невозможное, ты забыл, что у меня горло.
3: А если голосом акулы, например?
2: Да, вот это сейчас, наверное, самое лучшее получается.
1: Ладно, прошли мы и этот наш зал, вот, где все пляшут, где всем весело, где солнышко светит, птички, там, любовь, все хорошо.
5: Ой, я такая белочка, у меня такой пушистый хвостик, а у тебя есть хвостик?
1: Обязательно, он еще не отвалился.
2: Говорили же сегодня хвосты не брать.
1: В процессе отваливания. Вот. И пока вот такой процесс происходит, мне хочется вам зарекомендовать, поскольку мячик на моей стороне, группа, которая меня подкупила второй частью своего названия. Вот. Если, может быть, Андрей меломанец чуть-чуть в своей жизни, то он должен был бы знать, а может и не должен никому ничего. Но в мою бытность, когда я бегал от милиционеров, которые намеревались украсть у меня пластинки, отнять, вот, обвинить меня в какой-то спекуляции, что-то такое, не разрешали пластинками меняться, а надо было. Купишь 2-3, вот что, не хватает денег. Они 60 рублей стоили, а зарплата 90 у меня была, например. Вот. И меняйся, запишешь там на кассет, на бобину. И хочется же новой музыки. А где ее брать-то? Идешь, где люди.
6: Да, да, да, было такое дело.
1: Вот,
6: было, да,
1: помню, вот. Это. А милиционерам это не нравилось. Они слушайте, хотели.
3: Извини, Игорь, да. А и в Астрахани такое было, да?
1: Да были свои везде было.
6: Да, это везде, по-моему, было.
1: Пластиночный толчок, все нормально. Вот. И, собственно говоря, меломаны с той поры в ходу у них, ну, естественно, ограниченный какой-то набор пластинок у всех, вот, и все меняются там, как правило, групп, ну, 15-20, которые матросы сюда привозят с целью нажиться, продать.
6: Ну, раньше даже привозили вот эти магнитофоны, японские шарфы, GVC, возили из...
1: Но чтобы продать, мы об этом говорили тут в прошлой программе, да, нужно вести то, что люди знают. Что-то экспериментальное не возили. А как раз к этому экспериментальному малоизвестным весь самый цимус, весь сок. Вот. И поэтому у нас такое поверхностное было знание музыки. Поверхностное. А вот с приходом интернета чего-то углубилось все. Вот. И улучшилось. Так вот. Группа Camel такая была. Вот, неизвестно. Еще была группа Караван.
6: Да,
1: Караван, Кэмэл.
6: Да, да, да,
1: это
6: слышал, да.
1: Кентерберийская сцена, так называемая. Вот. И я увидел тут в новинках канадскую группу, которая называется Brass Camel. Brass — это латунь. Это к духовым относится. Brass Section — это духовая секция. Да-да. Вот. Так что это будет вдвойне приятно нам слушать.
6: Очень приятно послушать.
1: Вот. Но это только название. Там духовой секции нет. Зато там перкуссия есть и барабаны хорошие очень. Вот. Итак, канадская группа, которую я открыл буквально недавно совсем. У них 3 альбома. Они безумно популярны и попали сразу в Ютубе. Их стали клипы они делать. За них взялся Терри Браун, продюсер Диконти, а группы Rush. Вот. И также Dream Theater. Он помогал в становлении этой группы. Вот. И, ну, кого еще он помогал? Терри Браун. И вот он взялся за этих молодых парней. И стал им делать классный звук. Стал их везде продвигать. Они сделали прекрасный клип, совершенно выдающийся, который набрал за неделю 700 тысяч просмотров. Вот. То есть этот старт для никому неизвестной группы очень-очень хорошей стартовой позиции. Как выяснилось, и музыка-то хорошая. Прям хорошая. Прям. Да, она сложнее, чем то, что мы слушали вот, недавно. Чуть сложнее, но хорошая все равно. Не хуже вашей. Вот. Но чуть сложнее. Ну вот. Ансамбль Brass Camel из Канады. А альбом второй называется просто Camel. Ну, это верблюд имеется в виду. 25-го года выпуска. А композицию будем слушать, которая называется по-русски «Лучший из выводка». По-английски это звучит «Pick of the Litter». 4 минутки 9 секунд.

0: Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок», прямой эфир «Волшебные нить Ариадны» 163. Вот, в преддверии Дня памяти Валерия Горшеничева у нас гости из самой Астрахани приехали. Вот, участвовать в этом завтрашнем мероприятии, которое состоится на улице Крыжановского, дом 8. Крыжановского, дом 8. Давинчик называется. Бар, не бар.
2: Ресторан. Клуб, не...
1: Ресторан. Давинчик. Вот. Участники вот этого огромного концерта, Дня памяти, вот, дуэт «Любимый взгляд». А именно Татьяна Киреева и Андрей Крутилов. Вот они сейчас у нас в гостях вместе с нами слушали эту вот такую песню, распевает нынче молодежь. И поэтому эту песню не задушишь и не убьешь. Людям-то 30 лет нет. Они первый альбом в 21 году выпустили. Как молодежь нынешняя зажигает?
3: Здорово.
2: Задорно.
1: Ну, я слушаю с великим удовольствием, каждый раз нахожу, а что я в прошлый раз-то не услышал это, а там оно было, оказывается. Вот, очень много всего хорошего.
3: Ну, сейчас я хочу сказать, что очень много талантливой молодежи сейчас, очень сильные музыканты, я так послушаешь иногда, бываешь на джазовых фестивалях в Москве, послушаешь, как молодежь сейчас играет, и иногда хочется так это...
1: Бросить все.
3: Бросить все. Не подходить не больше к этим инструментам.
1: Не, ну, я
3: сейчас... У меня есть, конечно, талантливые ребята, конечно, я удивляюсь вообще.
1: Вот, вот, и никто не, видишь, никто не знает. Вот, вот выпустили альбом 700, ты сейчас уже больше миллиона, под 2, наверное, просмотров. Клипы такие у них крутейшие. Вот, и такие люди за них взялись. Они сразу попали в хорошую компанию, рекорд-компанию. Вот, и, ну, Терри Браун, это же легендарнейший, великий человек просто. Вот столько групп открыл. Вот, и взял молодых вот этих ребят, и вот они в 26-м году выпустили альбом. Он меньше нравится мне, чем альбом 25-го года, но две вещи там просто вот ураган.
3: Ну, прям вещи такие прям вкусняшные, мне прям понравились очень
1: сильно. И чтобы их сделать, они тут напор, драйв, вот эта убедительность, вот, и причем размеры там всякие.
3: Смена ритма, вот, да.
1: 13-8, вот, вот, потом динамические перепады, многоголосия неожиданные такие, пачки вообще, все очень-очень убедительные.
3: Все очень вкусно, да.
1: И смело, и вкусно одновременно. То есть ребята рискуют, идут на некий риск и делают то, что до них практически не... Хотя тут есть местами, я услышал эки-воки в сторону Gentle Giant. Вот. Но да, они, да, наслушанность большая вот присутствует у них. Явно совершенно они много-много старой музыки слушали, арт-рока именно. Вот. И поэтому, так сказать, здесь чувствуется, что они выросли на правильной, хорошей музыке.
3: Мы тоже в свое время росли на Deep Purple, слушали и как Битлов, и слушали вот, очень много западной музыки. Вот на ней росли, еще что-то брали оттуда, что-то брали свое.
1: Вот. Вот, так что вот таким образом. Ну вот, собственно говоря, а Танечка ничего не скажет? Не зашла такая музыка, нет?
4: Я просто заслушалась, да, вас.
1: А,
4: просто так приятно вот слушать таких умных, красивых, успешных людей. Мне даже добавить нечего, честно. Просто все здорово. Я получаю сейчас истинное удовольствие.
1: Ура.
4: От происходящего.
1: Ура.
4: Вы красавчики.
1: Спасибо. Спасибо.
2: А теперь?
1: Ура. А теперь вопросы. Вы говорите, что вы муж и жена, а почему с фамилией разные?
4: Ну, мы приняли решение не менять фамилию. Во-первых, это связано с такими вот мучениями. Вот эти документы переделать — это одно, но это можно было бы, если бы у него была бы фамилия Королёв, Богатов, Царёв.
3: А то мне приходится крутиться везде.
4: Да, это Крутилов, я говорю, такая же буду окруженная. Но это, конечно, шутка. Просто решили не менять, смысл не в этом.
1: А Киреев? Уже... Андрей Киреев. Не Киряев же, Киреев.
4: Просто уже
2: потом доказывай.
4: Довольно-таки уже во взрослом состоянии встретились. Господь так распорядился, что именно, наверное, сейчас должен был нас вести вместе. Но не поменяли, потому что каждого из нас город знает уже под нашими фамилиями, и начинать под его фамилией с нуля мне уже в тягость,
2: ну,
4: наверное.
2: Ну, это правильно, грубо, да.
1: Ну, это история дочери Сережи Курехина, Юлии. Вот она Юлия Курехина, а муж Александр Сидоров. Вот. И внуки Сережины Максим Сидоров и Никита Сидоров. Вот такое вот. А по поводу «Господь свел», вот у меня сейчас моя девушка, разница в возрасте, 48 лет. и Господь нас свел.
4: Вы знаете, посетила идея опять, вот мое режиссерское вот, да, начало прям так и прет, вот прет прям вот. У нас есть замечательная песня «Два кольца», которая посвящается всем влюбленным,
1: так надо ее исполнить.
4: Всем молодоженам.
3: И как раз для Игоря как раз.
4: Да, конечно.
5: Ставим?
4: Давайте поставим.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Хочется дорогим гостям сказать огромное вам спасибо за эту песню. Сейчас вот у меня вот такой период. Мы уже 3 года знакомы, вот, с моей будущей супругой. Вот, и, блин, как это все... прям в кассу. Извините.
2: Очень приятно, что мы вам угодили. Вы знаете, мы эту песню, когда на большой сцене поем, мы не просто стоим ее поем. У нас идет такой мини-спектакль. У нас вот такие вот чувства, и люди, видать, это чувствуют и принимают эту песню очень благодарно.
1: Ура.
2: У нас более 1,5 миллиона просмотров.
1: Вау.
2: Этой песни, да. И мы ее пели на День влюбленных. День семьи верности в Астраханском Кремле. Аудитория была просто громаднейшая. Наверное, ну, весь город был там. И мы видели, какая была отдача зрителей. Вот эта песня, она точно заслуживает таких приятных эмоций. Она именно в тему, и мы очень рады, что мы вам угодили.
1: Да, дорогая Виточка,
3: ну, и
1: привет.
3: Здесь эта атмосфера передалась.
2: Надо было ей посвятить эту песню сначала сказать.
1: Потом я ей
2: посмотрю. Это намек будет.
1: Скажу. Хорошо. Напомнить надо, что в гостях у нас дуэт «Любимый взгляд». Это вот Татьяна Киреева вам рассказывала про Астраханский Кремль. И Андрей Крутилов сидел и поддакивал в хорошем смысле этого слова. Вот. Максим, ну, навертел тут так хорошо ручечки, что качество сегодня программы, если бы не задержалось из-за железок противных, это железо, это не Макс, это железки. Вот. А Макс-то на своем месте, на пятерочку, все, блин, высший класс.
3: Спасибо. Выручает.
1: Да.
3: Это Игорь Чередник, дорогие друзья. И «Волшебный взгляд» у нас в гостях.
1: Да, песня, просто я духу сижу и перевожу дух. Меня захватили чувства у меня. Сейчас попробую сделать некий фидбэк. Вот. Такое, возвратить вот эти чувства вам, но через Нила Морса. Вот, Нил Морс... Я просто его миллион раз сюда приносил, поэтому постоянные слушатели, все 10 миллионов наших радиослушателей, конечно же, это фамилия и имя на слуху. Вот, это великий человек совершенно, не побоюсь этого слова. У него есть проект, помимо его много-много всяких начинаний, вот, называется Neil Morse Band. Вот, и это значит, что состав стабильный, одних и тех же музыкантов, практически не меняющийся. Neil Morse Band. Если просто Neil Morse, музыка ничуть не хуже, а иногда там такая же, по сути. Вот. Большие полотна такие, прогрессивные, вот, прям сравнимые с какими-то там целыми фэнтези-картинами какими-то такими большими, емкими, объемными. Например, есть у него же, у Нила Морса, еще проект «Трансатлантик», где звезды первой величины собрались вместе, это супергруппа. Вот, и, например, выдали «Wild Wind», такой продукт, вот, такую пластиночку в 2009 году, которая идет по протяженности 79 минут и 59 секунд. Почти 80 минут. То есть полный формат CD-диска. Вот, без одной секунды. А то они так уложились. Вот. И ведь не скучно не бывает ни разу. Постоянный калейдоскоп, смена событий, смена мелодических линий, смена ритмики, смена структур музыкальных. То один поет человек, то другой, то многоголосие, то там тебе тут и грусть, тоска, тут и тебе и нежная лирика, тут тебе и любовь, тут тебе и мужество. Все на свете. То есть это прекрасно совершенно. Человек очень глубокий, Нил Морс, и очень выдающуюся музыку делает. За что бы он ни брался. Вот. И

Ой, это захватывающая история. И вот я из маленькую-маленькую крупицу из этого огромного четырехдискового полотна, можно так сказать, выудил. Neil Morse Band, называется 16-го года альбом Simulated of Dream. Вот, подобие мечты можно перевести. Ну, то есть симуляция мечты, как-то так. Вот. А композиция будет называться Draw the Line. Провести черту на 4 минутки и 6 секунд.

0: Лови рок. Слушай шок. Радио шок. Радио шок. Игорь Чередник. Настройся на новую. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире Радио Шок.
1: В прямом эфире в догонку к этой песне.

0: Хочется сказать, что начиналось такой олдскульный хард-рок, типа, но прогрессивный, с прекрасными гармониями и ритмикой, а перешло все в джаз, в такой легкий фьюжн, такой прекрасный, совершенно чарующий. Вот, а в гостях-то у нас чарующие Татьяна Киреева и Андрей Крутилов. Вот.
1: Спасибо.
0: А дуэт называется «Любимый взгляд» из города Астрахани, где, я знаю... Ну ладно, не буду говорить.
2: Где про... жара плюс
0: где
2: 40.
0: Где арбузы будут
2: в
0: скоро.
2: Тени.
1: Комары.
0: Макс Тимнов, как ты к астраханским арбузам относишься?
3: Очень положительно. Господа, а название Астрахани, оно склоняется? Из Астрахани сказал.
2: Конечно.
0: Аштархан раньше называлось. Это...
4: Астра и хан.
0: Не-не-не-не-не-не. Это налоги, вот, с одной стороны. А с другой стороны какая-то... Я читал про это. Там два раза менялось название. Потом Иван Грозный, возьми да захвати. Ну, помните, Астрахань брал, Тюрьму брал. Вот. И вот перешло на Астрахань. А вот татаро-монгол, это было Аштархан, что переводилось как плата дани, там что-то такое. И, а с другой стороны, второе слово как бы освобождение от этой. Как-то там хитро все. Вот. Я вот когда-то слышал про такую штуку.
3: Историк.
0: Не очень запомнил все это в точности, но вот погуглить сейчас не составляет труда, кому интересно. Ну и неважно, все хорошо, город прекрасный, я там бывал миллион раз на гастролях.
3: А я тоже приезжал, да, и тоже с концертом один раз. Вот. Очень классно было.
0: Вообще, да.
2: Вы во время мошек были там?
3: Да.
2: Вам понравилось?
4: Игорь, это с какой команды был?
3: Это как вид экзотики.
0: Я был с одной, я же играл во многих, уже и не припомню. Но в основные мои гастроли — это аукцион, это игры, это с поп-механикой. Ну, поп-механик в основном за границей я гастролировал.
4: Это какие года?
0: Это конец 80-х. Да, середина, конец 80-х. Тогда было каждые выходные у нас был какой-то выезд. В пятницу уезжали, в воскресенье, в понедельник приезжали. Вот по такому режиму мы жили.
4: Я помню, что команды, когда приезжали в разные города, у них были гастроли каждые, в каждом городе по три концерта.
0: Всегда. Ну да. Вот в Воронеже у нас в цирке, например, это практически мои корни. У меня папа из Воронежской области, из Рассашанского района. Царство ему небесное, хороший человек. Вот. И родственники у меня там в Воронеже были, мы туда приехали, и я не смог с ними встретиться, потому что у нас был 12-часовой концерт, 3-часовой концерт и 7-часовой концерт. Я играл в двух группах, в аукционе и в играх. То есть весь вечер на манеже. И как раз манеж, цирк. Вот этот Воронежский цирк. Мы были в центре арены и кругом вот так вот расставили нас там. Комбики расставили. И битком забитый был вот все три концерта.
4: Я помню, в 84-83 году у нас приезжала группа «Земляне». Они выступали в цирке. Приехал Владимир Кузьмин. Вот, и «Земляне» приехали. Негде вроде бы было выступать, я так слышал, по крайней мере. Вот, и «Земляне» выступали в цирке.
0: Да, так
4: это
0: что...
4: очень шикарный концерт.
2: Мы все, оказывается, выступали когда-то в цирке. Я когда занималась бальными танцами...
0: Такое тоже было.
2: Тоже было в моей жизни. Я тоже выступала в цирке. Андрей в цирке играл в оркестре. Вы тоже были в цирке. Вообще здорово.
3: Все были в цирке, так или
2: иначе? Все мы оттуда, да.
0: Да, Лед Зеппелин, посмотрите, первый концерт 69-го года. Это же тоже в цирке происходило. Дальше этот самый, так и называется, циркус. Концерт группы Jet Rattal с Тони Айомми из группы Black Sabbath. У них на гитаре тогда играл одно время. Вот, у них еще Мартина Барре не было, Мартин Барр, вот, гитарист группы Jet Rattal. Вот, у них первый гитарист ушел, вот, а было вакантное место. Они увидели один из первых концертов Black Sabbath. И вот на Тони Айомми посмотрели и сказали: «О, годится!» Вот, и позвали его, а он уже в крутую раскрученную группу пришел. И вот как раз в цирке это происходило. Там и Фрэнк Заппа есть в цирке.
4: Ну, раньше многие команды выступали в цирке.
0: Да, да, да. Вот.
3: Так, Игорь, если помнишь, еще даже в Ленинградском цирке, еще вот в те годы, рок-клуб делал концерты.
0: Делал.
3: Да.
0: Делал.
3: Группа НОМ там даже отмечала то ли пятилетие, ну какое-то свое день рождения.
0: Это же очень круто, кругом, когда люди, вот, то есть мы в тюрьме даже выступали, в Яблоневке, вот, это еще смешная история.
2: Знаете, я тоже там была, ну в смысле, я работала в свое время в дворце бракосочетания. И в тюрьме регистрировала браки.
0: А-а-а,
2: понимаете, у нас столько, знаете, оказывается, мы... столько точек соприкосновения.
0: Вот. Круто-то как.
2: Ну, каждый в своем формате.
0: Хорошо. Ну что ж, а что мы будем слушать сейчас?
2: Ну, хотелось бы, наверное...
0: Про тюрьму есть?
2: Бутырка?
3: Не, давайте лучше про цирк.
0: А про цирк, кстати.
2: Хочется всем пожелать искренне от всей души мира, добра, любви. И пускай любовь спасет этот мир. Пусть она спасет уже.
0: Она всегда спасает. Конечно, спасет.
2: Этот добрый дуэт «Любовь спасет этот мир» от «Любимого взгляда».

0: Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Прямой эфир «Радио Шок. Волшебные нить Ариадны» под номером 163. И у нас в гостях сегодня дуэт «Любимый взгляд» из города Астрахань. Татьяна Киреева, Андрей Крутилов. Вот, Макс Темнов у нас тут нажимает все на свете. Классно. Нажимает и вовремя все делает.
2: Да-да-да, дорогие друзья, это Игорь Чередник, а я тут не то что нажимаю, наконец-то завтра состоится еще одно историческое событие. Так. Про нас опубликует большой материал про радиошок портал «Субкультура», где Игорь Чередник будет упомянут.
1: Да, я интервью какую-то.
2: Скоро будут новости.
1: Давал.
2: Вот.
1: Отлично.
2: Все давали.
1: А чата нам молчата?
2: Ну, пока все с наслаждением слушают то, что происходит.
1: Ну вот мне огромный низкий поклон просто до земли, дуэта «Любимый взгляд», за их как бы жизненную позицию, за их мотивацию, за их как бы в наше такое достаточно хладнокровно-циничное время, вот такое, делать, нести свет простой, совершенно такой сердечный, человеческий, открытый, незамутненный, пройдя через какие-то испытания, наверняка жизненные, сохранить в себе вот эту первозданную теплоту, чистоту, любовь, это очень ценно, очень редко и очень дорогого стоит. Спасибо вам огромное, друзья, что вы, у вас такие теплые и чистые души, и вы несете это в наше
2: это очень важно,
1: время.
2: Конечно,
1: да.
3: Ребят, вам большое спасибо. Здорово. У меня вот мурашки пошли по всему телу. Как вы нас почувствовали?
1: Да,
2: поддерживаем.
1: Как вас поняли.
3: Спасибо вам за вас.
2: Ну, давайте тогда я прочитаю как раз вот из чата. Юлия Горшинничева нам написала: «Ребята, всех приветствую и хочу напомнить, что мы ждем завтра к нам на вечер памяти Валерия Горшинничева. Всех присутствующих в этой студии до завтра, друзья».
1: И 10
2: Игорь
1: миллионов.
2: Алексеевич будет обязательно, наши гости будут обязательно. Пока у меня, вот, возможно, будет свое выступление, но там есть варианты, и, возможно, я тоже прибегу обязательно с большой радостью.
1: И все 10 вот. Миллионов наших радиослушателей, ну, все-то 10 не смогут наверняка, но миллиончик другой точно придет.
2: Да.
1: Вот, пару миллиончиков подгоним.
2: Игорь Алексеевич, а давай спросим про «Любимый взгляд», господа, а большой, вот как у дуэта, большой ли у вас репертуар?
3: Ну, мы молодые, нам всего 2 года. Ну, репертуар у нас в пределах 20 песен. Есть в записи, есть, которые мы только вживую исполняем. Мы не могли, как говорится, их предоставить даже. Но мы растем, мы наращиваем обороты. И, конечно, мы останемся верны своему формату.
1: Это здорово.
3: Да.
2: Это очень здоровский формат, правда, очень хорошо.
1: И вопрос у меня был уже, что-то я его...
2: А вот про фонограмму.
1: Потом задам. Кто аранжировочки делает? Кто пишет?
2: Все это пишет?
3: Хороший вопрос. Если он нас
1: много.
3: Услышит, прочитает, ему большой респект. Есть у нас такой один из самых лучших звуков режиссеров города Астрахани, Анатолий Гейфман. Большое ему спасибо. У нас знаменитые артисты, даже из Москвы, иногда приезжают к нему на запись.
1: Специально.
3: Специально, да.
2: Даже давайте сделаем.
3: Ну, громче аплодисменты. На самом деле, все артисты нашего города пишутся в основном у него.
1: Ой, круто.
3: Ну, хочу сказать, химии на голосах нет абсолютно никакой. Вот самое ценное...
2: То есть прямо все чистое?
3: Все живьем. То есть если пишемся и где-то налажал, ну, мы же люди, всякое бывает, да? Особенно если новая песня для тебя, ты пришел и где-то обязательно налажал. Он ни за что не пропустит это и не скажет: ну ладно, ребят, я там подтяну, идите там, успокойтесь.
2: Ну, вот а пока... жалобу перепиши.
3: Да, вот он добивается, вот как в цирке, не получился трюк, добивается артист, пока его не сделает. То же самое у нас.
2: Ничего.
3: На фоно поиграл, так, услышали, ноты взяли, поехали дальше. То есть он никогда нам не делает поблажек. И никакой химии на голосе. Вот голос и все. Просто смикшировал и идите. Вот это
2: здорово.
3: Очень ценно.
2: А что касается вот вашей совместной вокальной партии, раскладка на голоса, вот эти все моменты вокальные, быстро ли это у вас рождается?
3: Быстро.
2: Или прямо поскольку вы профессионал, вы просто приходите?
3: Быстро. У меня даже вот был такой случай, когда я говорю: так, Эта песня сольная в оригинале, но я вижу ее в дуэте. Ага. Вот вижу я ее в дуэте, и все. Давай сделаем дуэт, давай
2: сделаем.
3: То есть
2: бывают у вас и сольные номера в рамках проекта «Любимый взгляд».
3: Бывает. У меня сольных номеров в пределах 200. Угу. Моих сольных.
2: А в рамках дуэта?
3: В рамках дуэта в пределах 20.
2: Ого, здорово.
3: Но, говорю, мы наращиваем обороты.
1: 220.
3: Ну, 8. Еще у Андрея сольные есть. Репертуар Юрия Антонова, репертуар группы «Земляне». Это самый любимый репертуар.
4: Я тут хочу на концерт исполнить песню «Трава у дома».
2: И вот у нас даже вот ну, услышите на концерте, она у нас есть. Жалко, что... Ну,
3: интригу оставим, да? Оставим. Будет, чтобы стимул прийти завтра.
2: Или поставим, а пускай слушатели дома поют. Тоже вариант. Пишете ли вы свои песни?
3: Нет. У нас нет таких способностей.
2: С вашей точки зрения, это плохо?
3: Как режиссер, я иногда могу сочинить какие-то стихотворения, такие простые, недлинные, для сценария. Ну, когда тематически что-то свое придумать. Но... дальше вот таких способностей нет.
2: Пишете ли вы сценарии для каких-нибудь городских мероприятий?
3: Да, я на это училась. Конечно, пишу. И областной уровень, и как ведущая областных, международных, всероссийских конкурсов, фестивалей. Ага. Это всегда у меня. Это моя работа. Мы с Андреем лауреаты, неоднократные лауреаты международных, всероссийских конкурсов в различных регионах. И как сольник тоже я лауреат международных и всероссийских конкурсов.
2: Товарищи, вы поняли, кто к вам?
1: Вы поняли, уровень понятен? Это 10 миллионов наших слушателей. Друзья мои, вот с такими шутками, прибаутками, с такой легкой походкой мы вышли из мая и пришли к красной кнопке, на которую как нажмешь, и практически музыкальный, культурный ядерный взрыв произойдет. Вот, да, мы к ней подошли. Сейчас ждет такое испытание цена с вами. Вот давайте его пройдем с честью, с высоко поднятой гордой головой. А потом скажем, как же нам...
2: Тебе осталось еще добавить, отнеситесь к этому с пониманием. Очень похоже сейчас.
1: Почти так. Отнеситесь к этому с пониманием. Совершенно сногсшибательный коллектив под названием Thank You Scientist. Спасибо, ученый, переводится. Вот. Моя любимейшая совершенно пластинка 2016 года. Я не устану от нее никогда. Я решил, думаю, дай-ка я вот, ну, удивить не удивить, вот, но, как бы, так сказать, наше мирное, спокойное такое, без шторм, ну, штилем не назовешь, но такое ласковое море, вот, хочется, чтобы из него как-то так прям цунами, в море его не бывает, в океане бывает, вот, прям такой вот для разнообразия, вот я же говорю, контрастный душ, хочется контраста, вот. Так вот, ради контраста, давайте послушаем.
3: С удовольствием.
1: Сразу говорю, это бомба, которая реально культурно взрывается. Надо только...
3: Мы готовы.
1: О, ура! Подготовительные процедуры произведены. Начинаем разговаривать. Thank you, scientist. Спасибо, ученый. Альбом 2016 года. Stranger Heads Prevail. Вверх берут неожиданные решения. Вот так вот перевести можно. Пещеры называется композиция. Caverns. Вот. И она длинненькая, но, блин, там столько в одном
4: напичкано,
1: да, что как будто целый альбом прослушали. Вот так. И так быстро-быстро пролетает. Погнали!

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: В прямом эфире дуэт «Любимый взгляд» из города Астрахань. Татьяна Киреева, Андрей Крутилов, Макс Семенов нажал на кнопку «Пуск», и мы заговорили. Вот, и заговорив, хотим спросить Андрея. Если бы его позвали поиграть на тромбоне в такой коллектив, он бы побежал туда с радостью или бы сказал, дайте немножко подумать?
2: Я с радостью, конечно.
1: А ты знаешь, мне кажется, Андрюша, что вот такую песенку сыграть, чтобы, например, ну, на барабанах, да, надо где-то полгода снимать, сидеть и репетировать.
2: Если не больше.
1: Как в целом? Да, ядерная бомба взорвалась?
2: Очень, очень даже. Впечатляет.
1: А Танюша что скажет?
3: У меня эмоции переполняют. Я даже сказать не могу, меня просто переполняет. Кстати, Игорь, опять мы на одной волне с вами. Всю эту композицию я думала, как бы Андрей в ней играл, и как было бы это круто, и вот у меня представление шло. Это было бы здорово. Вообще. Видите, опять у нас с вами все сходится.
1: Потому что мы добрые люди.
2: Я представляю, если это все разложить на ноты, все это... На духовые инструменты, как это будет
1: там
2: все.
1: Там пачка, там брас-секция
2: там,
1: у них.
2: Там будет в нотах, наверное, чернота одна там будет, наверное.
1: Да, да. Так у Фрэнка Заппа есть такая композиция двухчастная, называется Black Page, черная страница.
2: Да-да-да, я слышал.
1: Вот. Это было соло для Терри Бозио, для его 25-летнего юного барабанщика, очередного, которого он поменял, вот, который... после Винни Калаюта, такой был барабанщик, а после него Терри Бозио. Вот. И он говорит, Бозио, он его назвал по фамилии, Бозио, говорит, у тебя есть нотные листочки, нотный стан, где там все? Говорит, есть. Дай, говорит, мне один, говорит, я тебе соло придумал, напишу. А Фрэнк Заппа известно, что он из музыкальной семьи, вот, и много-много приходилось ему в детстве писать ноты. Он скоропись вот этих нот всех поражала. И он говорит, отвернулся, это Бозио рассказывает, отвернулся, говорит, буквально от меня отошел, говорит, минуты на три. Возвращается, и мой белоснежный нотный листик превратился в черную страницу. Он говорит, вау, говорит, Бозио, это реальные события. Говорит, так это же, говорит, реально, то, что был белый, стал черный, как будто ты его сжег. Говорит, что это такое? Запад такой, о, отличное название, Black Page теперь будет называться. А потом он пошел дальше. Это было только для трех, для перкуссии, для основных барабанов. Терри Бозио навороченная установка такая. Вот. И еще там для двух перкуссионистов, там не одно время девушка, Рус Андервуд играла. Играла потрясающе просто. Перкуссионная богиня была у Фрэнка Заппа, он ее открыл, вообще что-то фантастическое. Он таких фантастических людей не открывал. Ну и вот. А потом он отошел дальше. Он сделал Black Page number 2, номер 2, где весь оркестр тоже с духовыми, со струнными гитарами, с бас-гитарами играл эту инструментальную композицию Black Page номер 2. Это я слушаю каждый раз. И это 76-й год. Это 50, да, если я ничего не путаю, 50 лет назад люди такое делали. Это фантастика просто. Там поперек всех законов, поперек всяких ритмов, но все вместе. Там такая ундециноль такая общая, а в нее вкраплены там септоль, квинтоль. Там, и вот так вот у него. Короче, я слушаю, слежу за нотами, у меня крыша едет, в хорошем смысле. Голова дыбится. И люди такое умели уже делать 50 лет назад. А вот эти вот ребята, вот американский коллектив Thank You Scientist, вот они продолжатели вот этих вот всяких традиций высокого уровня исполнительского мастерства. Вот. И, так сказать, люди реально трудяги. Надо хотя бы за это вот одно. Мало того, что музыка прекрасная, там ни одной ноты лишней. Несмотря на то, что там обилие нот, ни одной ноты лишней. Я сколько слушаю, меня все больше и больше затягивает, как в хорошую такую воронку. Знаете, как в сказках, такая крутится воронка, как там Эллен с Татошкой там закрутил ветер, там и вихрь, и унес куда-то. Только в прекрасную страну, там с бабочками, с какими-то неописуемыми ландшафтами, деревьями, вот красота, где и любовь. Вот. И так вот они вот меня уносят, мое, все время. Вот. Так что это такая группа волшебная в каком-то смысле. Так что очень рекомендуется. Must have. Вот, я бы добавил бы. Ну, давайте нас в волшебную воронку вашим творчеством затянем.
3: Хочется для всех друзей исполнить.
1: Так.
3: За дружбу.
1: Так называется.
3: Да, друзьям. Всем друзьям посвящается.
1: Ура. Нашлась?
3: Нашим друзьям, нашим новым теперь друзьям. Для всех, от всего сердца.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Прямой эфир, радио «Шок», «Волшебная нить Ариадны» 163. Сегодня в гости к нам с Максу Темнову. К нам, ко мне и к Максу к Темнову. К Максу к Темнову. Лишнюю букву говорить начал я. Растрогался я. Песня-то замечательнейшая, очень душевная, сердечная. Ну как же сейчас не хватает вот этого?
2: Друзей.
1: Как вы вовремя, как вы как очень вовремя появились вы. Вот, 2 года всего. Вы как вот Бог вас создал, вот как почувствовал ваш дуэт «Убийцы».
2: Да мы сами создались.
1: Вот, да.
3: Спасибо
1: что
3: большое.
1: Именно этого не хватает нас сейчас в нашем эфире, в нашем энергетическом пространстве. Простых слов о простых вещах. На самом деле очень глубоких и теплых. Вот, одновременно простых. Казалось бы, да? Вот. А куда все? Зачем? Почему? Зачем умничать? Зачем какие-то вредности? Это глупость какая-то, на самом деле. Человек, вот он, человек. Не то, что вы там все понадумали, не то, что вы там придумали. Вот истинный человек. Песня о нем поется, который нам прекрасный дуэт «Любимый взгляд» привез из самой Астрахани в лице Татьяны Киреевой и Андрея Крутилова.
2: Спасибо
1: вам, друзья, за творчество.
3: Спасибо большое за такие добрые слова. Просто вот до слез вот немножечко даже растрогалась.
1: Да это правда.
3: Спасибо.
1: Же. Правду говорить легко и приятно.
3: С вами очень здорово.
1: А нам с вами.
4: Ну, мы еще и не
3: прощаемся. Ребята, у вас есть большая метла в студии?
4: Найдем.
3: Найдете, нас уже выгонять пора, наверное. Просто сами мы не уйдем, судя по всему.
4: Метла появится в нужный момент.
1: Еще есть у нас Норвегия же страна.
3: Вот. Без нее мы никуда не уйдем точно.
2: Норвежскую группу поставить?
1: Конечно.
3: Обязательно будем слушать.
1: Вот, скандинавская музыка сейчас очень-очень в топчиках.
2: Норвежцы, они такие ребята крепкие.
1: Нет, на сей раз душевность будет. Вам, вторя вам, я принес вам группу, которая сейчас, к сожалению, не существует. Она выпустила 4 замечательных альбома. Вот. Просуществовала до 2014 года. И вот расформировалась.
2: Это какая группа?
1: Группа называется The Brimstone Solar Radiation Band. Так вот она называется. Серная полоса солнечного излучения, если так быть русскоязычным в данном случае. Вот, альбомчик у них, я его люблю безумно совершенно, он как-то так выделяется из всего их творчества, называется «Smorgasbord», «Шведский стол». Вот, 2009 год выпуска, композиция коротенькая, она отнесет нас, как по моему замыслу, в теплое ламповое время, в 60-е годы, вот, когда рок-музыка только как бы свое становление претерпевала, вот, была абсолютно открытая, это вот фестиваль «Вудсток», это вот всякие первые открытия, совершенно беззлобные, «Дети цветов», «Хипанство», вот это все, вот это вот, вот, вот, ну вот в такое вот время замечательное нас приглашает группа The Brimstone Solar Radiation Band из северной страны, из Северной Европы, из Норвегии, замечательной страны, которую я очень-очень люблю. Итак, «Smorgasbord», 2009 год, это альбом, а композиция будет называться «Strings to the Bow», «Дополнительные козыри», на 3 минутки 48 секунд.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: В прямом эфире «Радио Шок», Татьяна Киреева, Андрей Крутилов. Это дуэт «Любимый взгляд». Я к Андрею хотел бы обратиться. Макс Темнов, кстати, все устроил, сделал, подстроил. Все хорошо, замечательно. Мы пережили сейчас, извините, немножко отвлекусь, пережили такую, можно сказать, полутрагедийную ситуацию, но мы все-таки запустили этот чертов компьютер. Вот, спасибо Максу Темнову за настырность в хорошем смысле этого слова. Вот. Макс, ну, спасибо за настырность.
2: Спасибо.
1: Вот. Хотелось у Андрея спросить, а на перкуссию, если бы позвали тебя в группу Princeton Solo Radiation Band, ты пошел бы?
3: Надо подумать.
1: Слишком просто или скучно тебе было в ней?
3: Да нет, я думаю, не скучно.
1: Так, а что думать тогда?
3: Пошел бы.
1: Ясное дело.
3: Не, ну это перкуссионист, это то же самое, что, что художник берет кисти в руки и начинает рисовать красками. Вот, это мне нравится.
1: Видишь,
3: вот.
1: Я взял группу, где мне даже, тромбон.
3: Мне, кстати, даже перкуссия даже больше нравится, чем вот барабаны, потому что, ну, на барабанах как бы своя специфика игры, а на перкуссии это другое. Я говорю, опять же, возвращаюсь к тому, то, что вот повторяюсь, то, что этот как художник берет кисти, вот, берет холст и начинает рисовать красочки.
1: Слушай, ну
3: здесь
1: там же
3: треугольничек, там здесь шейкерочек, вот, там, да. Там бонго, там конго, там где-то пошелестел тарелочкой, где-то там, где-то чаем спустил. Да. Вот. Где-то,
1: Chimes,
3: где-то, да. Где-то дождик там пустил, там где-то какая-то краска. Это же как краска же, как тот же самый художник. Перкуссионист это тот же самый художник, я хочу сказать.
1: Мне приходилось этим заниматься. Такая группа Pandora Snail была. Вот. И мы записывали альбом, вот, и очень подошли душевно к этому. И откуда только возможно, прихожу к другу в гости, смотрю, у него вот китайский дождик, вот этот, вот так вот, такие вот маленькие трубочки, вот так кругом надо вертеть. Называется китайский ветер. Вот. И, ну, борчаемся, это само собой, это такие висюльки такие, как сосули.
3: Мне еще нравится это инструмент клавис, клавис.
1: Да.
3: А еще такие цилиндрики, такие какие-то деревянные.
1: Да, знаю, знаю. Да-да. Еще это темпль-блок, да, и вуд-блок. Да.
3: Ну, там много-много всяких
1: понимаешь,
3: приспособлений.
1: Куча же техник. Там и руками надо, и специальными устройствами надо. Еще есть этот самый ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. В голове вертится, вспомню, скажу. Сейчас прекрасный инструмент, однооктавный, как бы мини-ксилофончик. Он как-то вот он называется. Глёкеншпиль, во. Глёкеншпиль. Вот.
3: Кстати, вот... Стыдно, но не слышал про этот инструмент.
1: Очень используется. Слышал. В порок-уроке он очень часто используется. Довольно часто.
3: Я, может быть, его и видел, но просто название не знал, как он называется.
1: То есть такая маленькая штучка, вот, и похожа на детский металлофончик. Вот, на самом деле это вот Глёкеншпиль называется инструмент.
3: Все буду знать.
1: Вот. И кастаньеты тоже. Это, я вот мы использовали в Pandora Snail вот это все добро. И я понял, столкнулся с тем, что мне приходилось на ходу включать какой-то рассудок и думать, как же правильно, я же не знаю, тут же надо учиться целое звукоизвлечение, каждый инструмент это требует своего. Вот, нельзя инструмент обижать, надо к нему приспособиться. И вот проявив какую-то эрудицию такую, какой-то, ну, я не знаю, рассудок просто, правильные какие-то вещи. Вот как я футбол научился играть, например, сам. У меня какие-то законы физические и во мне, значит, возбудоражили меня, как мячик надо останавливать, как бить надо правильно все. И мне все стало получаться, я стал всех обыгрывать, голы забивать. Вот. Так и здесь. Я пришел, я смотрю, думаю, значит... Это вот такой большая-большая трубочка такая засохшего бамбука. Вот. А в ней насыпано что-то, насыпано горох какой-то.
3: Там или рис какой-то.
1: И его переворачиваешь.
3: Да, и она начинает как бы...
1: И она начинает вниз... И долго-долго. Ну, дождь. Да-да-да. И долго процесс этот, долго. Я потратил минут 10, но я понял, как это работает, понимаешь? Использовал ее. И так каждому инструменту. То есть я потратил смены 2. Но я вот в это Pandora Snail в альбом навставлял много всяких интересных, прикольных звуков. Я к чему это все так долго рассказываю? Потому что это же нужно реально иметь такое сознание довольно-то богатое, такое расширенное в хорошем смысле этого слова. Вот, потому что каждый инструмент требует своего подхода, а в перкуссии их куча. Там и руками надо владеть уметь. Там же двойки есть. Вот кахон, например. Ты же на кахоне умеешь играть?
3: Да, да.
1: Вот. Там же я, у нас был, где я работаю, в клубе в подростковом, парнишка, который только на кахоне. Он барабан отдает в 22-ю очередь. А кахон его любимейший первый инструмент. Так он такие показывал вещи технические. То есть он просто руками так делает. А вот, а у него двойки, тройки получаются. То есть...
3: Мне нравится барабанщик у Дидюли на кахоне, как играет хорошо.
1: Это изумительно совершенно. Поэтому я представляю, тебе же пришлось это возиться, заниматься там вот с этим делом.
3: Ну да, где-то приходилось снимать, где-то слушать, вот, где-то смотреть. Это...
1: Просто так, сам... насколько на них не проиграешь.
3: Нет, нет, ни в коем случае, ни в коем случае.
1: Подготовка.
3: Подготовка, да. И это правильно. Вот вы это правильно заметили, кстати. Без драматизации.
1: А вот кого-нибудь подразним? Кого-нибудь еще? Есть настроение?
2: Дроздова, пожалуйста.
1: Кого-нибудь подразнить?
2: Нет, у него Дроздов очень хорошо.
1: Смешного какого-нибудь. Какого-нибудь смешного. Райкина можешь? Нет?
4: Или песенку поставим лучше.
1: Или песенку лучше
2: поставим. Я сейчас его еще сдам. У нас в Астрахани есть знаменитый, замечательный ансамбль традиционной песни астраханских казаков. Вот там Андрей прекрасно играет на барабане и на бубне. Виртуозно играет на бубне. Так никто не может.
3: Кстати, здорово. Приходится еще в казачьем ансамбле еще подстукивать на бубне.
2: И барабан, когда играете, батька добрый.
3: Применяется кавказский барабан еще там. Ты была бы там, ты была бы тут, ты была бы там, ты была бы тут.
4: Здорово.
1: Понятно, хорошо. Так Райкина никак?
3: Райкина вот никак.
1: Почему?
3: Работы только на нем.
4: Дома послушаешь, говорит, давай музыку. Слушай, у нас времени уже не так много.
1: Понял, понял. Слушай, товарищ майор, что будем включать?
2: Я думаю, наверное, уже к завершению мы подходим. И логичнее сказать, что вот как корабли уходят в море, и они обязательно должны вернуться. Так вот, хотелось бы нам, уйдя от вас, еще раз непременно к вам приехать. Обязательно. Мы вот прям вот сердцем к вам здесь прикипели за это время.
1: Взаимно.
2: Вы просто замечательные, ребят. Спасибо. Вы даже, наверное, еще не знаете, какие вы замечательные. Вы присмотрелись просто к друг другу. Глаз замылился, ухо замылилось. А мы видим, да? Мы все замечаем. Вот респект.
3: Спасибо,
2: респект. И храни вас Господь.
3: От души.
2: Просто хочу немножечко сказать перед этой песней, что это вот тот случай, когда эта песня сольная. Дмитрий Колдун ее исполняет, причем великолепно. Но когда я эту песню услышала, я сразу почему-то подумала, что ее можно разложить дуэтом, потому что там неправильные вещи. Он сам себе поет, и ты уплываешь, типа, я тебя жду здесь. Как это раздвоится? Она явно
1: он
2: мужская.
1: Колдун.
2: Да, он наколдовал, что он там может быть в двух сразу местах одновременно. А здесь и женский вариант прослеживается в этой песне, и мужской.
4: То есть вы вернули песне, собственно, оригинальный смысл, который там...
2: Ну, как бы это наша придумка режиссерская, но мне кажется, она имеет право быть. Но единственный момент, я сделала вывод, что не надо браться за мужские варианты песен женщине. Там совсем другая тесситура.
4: И а в этом смысле?
2: В этом смысле, да, потому что было неуютно петь в первом куплете, пришлось петь на октаву выше, но некомфортно. Немножечко дискомфорт, и когда я сама это слушаю, мне дискомфорт.
4: Татьяна, а как с этим можно бороться? Поменять общую тональность или как?
2: Нет, что там, если поменяем общую, будет некомфортно Андрею. То есть мне пришлось мириться, как-то мои проблемы, они мои, пускай будут. Я не хотела их распространять и на второго человека своего. Пускай ему будет комфортнее, все-таки он ведущая партия в этой песне. Вот я признаю мужское начало во всех смыслах. И пусть в музыке будет то же самое. Ну, может быть, мы ее просто немножечко скорректируем.
1: Это белорусский исполнитель.
3: У меня вообще была эта задумка.
1: Про колдун.
2: Да.
1: Из Белоруссии, да? Да.
2: Давайте послушаем.
4: Андрей,
2: вот...
4: про задумку.
3: У меня вообще была задумка первого, мы с Таней хотим вообще ее переделать, переписать, ага. Может, еще более так бы вкуснее сделать еще.
2: Да, это как первый блинкомом у нас. Вот честное слово, это была первая песня, которую мы записали дуэтом.
4: Вот это первая песня?
2: Именно она первая.
1: Вау.
2: Поэтому ее по-любому надо редактировать, доработать.
1: Дорогие 10 миллионов наших радиослушателей, вы уникальное событие сейчас. Премьера первой песни дуэта.
4: «Любимый взгляд».
1: «Любимый взгляд», да. А именно Татьяны Киреевой и Андрея Крутилова вам будет предложено щедро от нас.
2: Корабли уходят на закат, и пусть они всегда возвращаются к нам.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: История про капитана Грея и про соль.
2: Ух ты!
3: Дуэт «Любимый взгляд».
1: Повеяло. Да, дуэт прекрасный. А дуэт это что? Это два прекрасных человека. Female и male, как бы сказали англоязычные люди. Мужско-женский дуэт. Татьяна Киреева, Андрей Крутилов. Огромное им спасибо за их творчество. Невероятно человечное, невероятно теплое, невероятно душевное. Прям вот Татьяна говорила, у нее мурашки, а я про свои вообще молчу. Они у меня так и не кончаются. Как будто я муравейник сел. Вот.
3: Муравейник.
1: Муравейник.
4: Муравейник. Как красиво звучит.
1: С шутками и прибаутками мы подошли к нашей последней рекреации вот в наших катакомбах.

0: Agents of Mercy, того же Ройна Столта. Вот. И в проекте Кармаканик с участием того же Ройна Столта. Вот. А тут Ройна Столт пригласил его вот в свою группу The Flower Kings. Вот. А у него есть свой собственный проект. Это джазовый клавишник, но тем не менее любящий безумно прогрессив-рок и тяжелую музыку. Вот. Виртуоз, музыкант и душевный, и головастый в хорошем смысле этого слова, и изобретательный, и все на свете, что хотите. Так вот, мы, может быть, его композицию поставим. Она не такая светлая, не такая лучезарная, вот, но она такая отрезвляющая такая.
1: С удовольствием.
2: Вот. Да, отрезвиться надо уже.
0: Хорошо, тогда всякий елей, который распространяет наше вот кадило, мы пригашиваем. Вот. Я образное мышление у меня, понимаешь?
3: Я пугаюсь уже сегодня. Образное мышление. Поэт Игорь Чередник, дорогие друзья.
0: И запускаем другие инструменты для приведения человека в чувства, в хорошие. Итак, Лалла Ларсон. У него есть проект под названием Лалла Ларсон's Via World. Так называется первая часть. А вторая часть этого проекта называется Nightscapes. Вот. Все вместе звучит это так. Тканный мир Лалла Ларсона, вторая часть этого проекта, называется «Ночные пейзажи». Вот в 2012 году вот, выпускается альбом вот этот вот с таким названием «Ночные пейзажи». А композиция будет называться «Бессонница».
2: О, это нам в тему сегодня. Как раз.
0: «Инсомния» называется она. 6 минут и 10 секунд. Лалла Ларсон, Швеция. Погнали. Погнали.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Вот интересно мне, совпадем ли мы на сей раз с Татьяной Киреевой и с Андреем Крутиловым из дуэта «Любимый взгляд», которые сегодня у нас в гостях из самой Астрахани приехали к нам в студию, вот, на мероприятие, о котором мы чуть позже расскажем. К нам это, ко мне и к Максу Темному, вот, в гости приехали. И, значит, раз к нам, значит, и к 10 миллионам вам, дорогие радиослушатели. У меня вот ощущение такое создалось, такое вот чувственное, да, что это как ихтиандр, под глубины морские, вот после вашего корабля, который должен вернуться. Вот тут вот ихтиандр, моя тема такая, что он плывет, кругом водоросли, всякие диковинные морские существа, вот это вот все, немножко такое таинство, немножко минорные тона, немножко мало света, вот это все такое вот, нет такого ощущения?
2: Было.
1: Подводность.
2: Было волшебство, было.
1: Во.
2: Было, 100%.
1: Видите как? Мы одного круга люди.
2: Может быть, нам не уходить от вас вообще никогда?
3: Оставайтесь.
1: Оставайтесь.
2: С удовольствием. С удовольствием.
3: Сразу вспоминается цитата из фильма «Человек-амфибия». «Ныряй, жаба!» Я прошу прощения. Да чтобы сбить такую романтику.
1: Ему же хорошо было-то. Это все противные люди.
3: Тогда ему уже не было хорошо.
1: Тогда, когда ты говоришь, конечно. Начиналось-то все как... Ту-ту! Это он так в ракушку горн изображал.
3: Окей.
1: Итак, дорогие друзья, это была заключительная композиция. Вышли мы из нашего лабиринта на наше солнышко. А солнышко в качестве сегодня у нас дуэт «Любимый взгляд» из Астрахани принес нам душевное тепло, солнечное тепло. И студия была буквально озарена прекрасной положительной энергетикой этих замечательных людей. Танечка, огромное спасибо. Андрей, огромное спасибо,
4: спасибо.
1: Вы у нас были сегодня. Желаем вам прекрасного выступления завтра.
3: Давай не так. Дуэт «Любимый взгляд». Вот. Ура.
2: Спасибо.
3: И, дорогие друзья, завтра в 16:00 на улице Крыжановского, дом 8, в ресторане «Давинчик». Приходите обязательно на вечер в памяти Валерия Горшенничева. Ребята там будут петь.
1: Да.
3: И не только там. Такой лайнап прям фантастический.
2: Можно добавить, у нас в студии сегодня была зашкаливающая энергетика от двух замечательных творческих людей.
3: Вау!
2: Игоря и Максима.
1: Спасибо.
2: Браво вам, респект.
1: Спасибо.
2: Большой.
1: Спасибо.
2: Вам.
1: Включай тогда и для нас. Ну,
3: что?
2: Аплодисменты.
1: Что касательно жабы, у нас есть последняя рубрика.
3: Вот я и говорю.
1: Называется.
3: Это была талантливая подводка.
1: Да.
2: Подводку?
1: Вот, на ход ноги называется рубрика. Вот, на наш ход ноги, а для людей мы ставим композицию для их саморазвития, скажем так, для их умиротворения, для их расширения в хорошем смысле, знаний, получения новых эмоций и все такое прочее. Короче, апгрейд вот, должен у человека произойти внутренний. Вот. Так, философски немножко я выскажусь. Как известно, Лала Ларсонов много не бывает. Не бывает. Поэтому на ход ноги опять-таки Лала Ларсон и опять-таки «Ночные пейзажи», альбом 2012 года. На сей раз «Сюита», «Ночные пейзажи» называется композиция, которая идет 24 минуты и 5 секунд.
2: Вот это здорово. Нам «Ночные пейзажи» сегодня просто необходимы. Очень обидно будет проспать ограниченное время, когда мы будем вот в Санкт-Петербурге. Поэтому спать не будем. «Ночные пейзажи» наши. И эта композиция нам в тему. Спасибо вам за это.
3: И хорошо вам завтра.
4: Спасибо.
2: Спасибо вам большое. Мы вас любим.
1: Ура, ура. Дорогие друзья, всего вам доброго. Ничем никогда не болейте. Будьте все, пожалуйста, такими же позитивными и любящими жизнь, как наши сегодняшние гости. Вот. Пожелаем им на завтра уже второй раз прекрасно выступить. А у них это легко получится, потому что они делают все с любовью.
3: Ну и с нами, дорогие друзья, я надеюсь, что вы тоже завтра сможете увидеться.
4: Я надеюсь, вы с нами завтра тоже будете.
3: Да. Ну, очень постараюсь.
4: Спасибо.
1: Да, я буду 100 пудов. Всего вам доброго, ничем не болейте. До новых радостных встреч. С вами были Макс Темнов, Игорь Чередник, дуэт «Любимый взгляд», Татьяна Киреева, Андрей Крутилов. До свидания, до новых встреч, пока.

воду. Я все отдам за продолжение пути. Оставлю позади свою беспечную свободу.

0: Включи радио. Лови шок. Радиошок.
1: В тени деревьев, в тени проникает свет. Идешь на ощупь под журчанье рек. Солнце скрыто, но звезды зовут. Шаги по мху и вновь зовут.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

a burning thing, and it makes fiery rain down my wild desire.